Gemshi dovebe miudi varshenga batumo chemo Ugan muqeba dalghebis sundko marilis gemo Gulsevdiani ktoveb da mijis ugue usheno Хонзис хивеби гагат попскулавас маграм учемот Гзаусас рулот машурэпс тетри калакис бекос Калакис садат сигете супэс симшвиде мэпос Ак сигварунис пирвели талха шегве хоэртэро ის სიყვარული მეძახის ახლა, და მიტომ ვე